Мертвым человеку бывает целую вечность. Живым лишь маленькое мгновение.